0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Никакого радио, только музыка. Dance.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: привет! Это DJ Фил. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. Лада Нива Легенда. Легенда, которую можно купить. В сентябре Лада Нива Легенда с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос – 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд – крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости – это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Реклама. Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: местами дождь.
1: Ну, а если не будет, значит, вы были не в тех местах.
2: 1974 is the year that their

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
2: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург,
3: 12. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

то чувство, когда находишь деньги в зимней одежде. Главное, чтобы владелец одежды ничего не заподозрил. Хорошо.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
3: Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море».
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ-СКГ».
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

смелые руки и стройные ноги растут из одного и того же места.

what comes next will be marvelous.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Топ-чарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15.00. Суперчарт на рекорде.
1: Рекорд. Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
17: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: В ленте любимые продукты еще выгоднее. С карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Топ покупок месяца.
1: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: Амода C5. Добавить стиля.
1: JQJ7. Впечатлить друзей.
0: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: We'll be right back.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
5: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Т-Авто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-Банк» 0+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2000.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Топ покупок месяца.
4: А мода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
6: А мода C7 собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
9: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
2: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
3: Лента. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Запускаю режим «Живу у моря».
3: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
3: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

спасет этот вечер. Потому что сегодня победитель конкурса с рекордом на аниму Богдан зажигает на эксклюзивном шоу-кейсе фестиваля «Белое». Рекорд и Fastway перенесли тусовку прямо на яхту посреди Босфора. Белоснежная палуба, вид на два континента и сет от Chester Young прямо под водой. Да, это звучит интересно. Богдан, отрывайся за всех нас, ждем крутых сторис и фотографий. Ну а мы начинаем наш суперчарт. 33 место. Здесь как раз-таки «Анима» и «Валкодер». Беда, как водится, приходит не одна.

Новинка, 29 место, Мичико, один из самых ярких международных танцевальных релизов лета 2026 года. Настоящий глобальный хит, собранный из трех континентов. Румынский продюсер Диджей Годжа, американская звезда Джейсон Друло и бразильская певица Мелоди. Музыка действительно

0: третья новинка этой недели – композиция под названием «Let Me Be», которая буквально захватила планету, удерживая первую строчку мирового Шазама больше месяца. Виртуальный проект, а соответственно еще одна нейросетевая работа – «The New Second Voice». Ну и румынский хитмейкер DJ Dark – они виновники этого успеха. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Привет, это диджей Демиксер и шоу Клаб Чарт.
2: Топ-30 лучших клубных хитов и EDM-новинок.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

нас здесь продолжается 954 выпуск Суперчарта. 25-я строчка, Робин Шульц и Watermark. Трек называется Take It Slow. Трек поднимается на 4 позиции вверх.

На 29-м свежак от диджея Годжа и Джейсон Дерула. На 28-м Тиесто и Оливия Себастьянелли. На 27-м Афроджек. 26-е место The Second Voice. На 25-м Робин Шульц.

и супердискотеки. Вся инфа есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Возвращаемся к суперчарту. 20-я строчка, здесь Дипло и трек под названием «Two Steppin'». Он поднимается на две позиции вверх.

кстати, друзья, предстоящий осенний сезон насыщен впечатляющими мероприятиями. Радио Рекорд делится афишей своих ивентов. Итак, в Питере самое красивое и масштабное шоу «Белая снежная королева». Это октябрь месяц. В Москве гремит пиратская станция «Рагнарёк». И, конечно же, обе столицы встретят новые долгожданные эпизоды трансмиссии.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Рекорд Суперчарт.

0: Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера. Рекорд
1: Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.
2: Рекорд. Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

суперчарта рекорде на 11 месте Боб Синклар и Кайза. Так называется I Can't Wait. Тот факт, что Кайза сегодня танцует на сцене и записывает треки с Бобом Синкларом, настоящее медицинское чудо.

0: переносить яркий свет и шум. Врачи сомневались, что она в принципе вернется к нормальной жизни, но Кайза смогла полностью восстановиться благодаря терапии и железной силе воли. Ну и мы подошли к десятке лучших суперчарта. Правда, сейчас давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Дипло. 19 место Тиеста и Брайан Грейс. На 18-м Дон Диабло и Уиз Халифа. На 17-м месте Фишер. 16-е место Тиеста. На 15-м Робин Шульц. На 14-м Карлита и Софи Такер. На 13-м Кункс. 12-я позиция – это Хюгель и Дэвид Гетта. На 11-м Боб Синклар и Кайза. Рекорд Суперчарт в эфире продолжается. Это были треки из второй десятки, а прямо сейчас 10 самых горячих боевиков этой недели. Открывают десятку лучших Бибирикса и Фейтлесс с треком New Religion.

0: на первом месте разместился на этой неделе. Давайте вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Биверикс и Фейтлесс. Десятая. Медуза на девятом. Анима и Джоджи. Восьмое место. Авалон Рокстон на седьмом. Пауза. Шестое.

Рекорд Суперчарте. И настал момент назвать победителя этой недели. Итак, лидером 954-го Суперчарта становится итальянский диджей-дуэт Ave с треком Meet Me in the Dark. Парни выпустили свой хит на легендарном лейбле Spinning Records, и работа мгновенно завирусилась в TikTok, а на YouTube-канале Spinning Records трек пробил отметку в 3 миллиона просмотров, сделав парней главными итальянскими хитмейкерами. Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранное на сайте и в мобильном приложении Radio Record. Как всегда, запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист можно находить в наших Telegram и Макс каналах плейлисты Radio Record. Все находите по хэштегу Суперчарт, и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. И вообще, остаемся на рекорде, потому что сегодня в 9 вечера стартует Клабчарт, в котором DJ D-Mixer представит топ клубной электронной музыки, а в 22.00 Виолетта начнет вечеринку в прямом эфире Record Party. Это был 954-й Суперчарт, с вами DJ Фил, берегите себя и своих близких, и оставайтесь хорошими людьми.

Рекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Рекорд Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.
2: Рекорд. Реклама.
3: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Трэп. Канал Фонк. Канал Дабстеп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик УСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ожукову, Бугайрайн 116, 784, 739, 2130, Санкт-Петербург, 12.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера. Рекорд
1: Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.
2: Рекорд. Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.

0: Ракетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Друзья, всем большой привет, с вами DJ D-Mixer, Дмитрий Гуменный, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. И по традиции у нас на 30-м месте новинка Don Diablo, Plain Jane.

0: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

Друзья, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Subfocus с композицией Tidal Wave.

Господа, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. И стартует у нас эта замечательная тройка с композицией Валкода «Unique Moment». Далее на втором месте «Адриатик» Клоуза. Именно его мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое победное место врывается с шестой позиции «Проспа» с композицией «Good Girls», чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну а с вами был диджей Демиксер Дмитрий Гуменный. Вы слушали «Рекорд Клаб Чарт». И с вами мы встретимся ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. Всем большое пока!

простую вещь в эту ночь. Не сидеть дома без причины, потому что сегодня официальный день для того, чтобы найти повод куда-нибудь выбраться. Ну а если вы уже где-то тусуетесь, рассказывайте, где и как, может быть, на концерте, на вечеринке, на даче, в машине, в бане или все-таки под пледом. Для этого у нас есть чат мобильного приложения «Рекорд» и наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Оставляйте там все ваши комментарии, пожелания, приветы. Ну и вообще хочу понять, где сегодня отдыхает самая веселая компания. Поэтому, друзья, делайте это прямо сейчас. Это все шоу «Вечеринка Рекорд Пати». Делаем громче и погнали!

большой привет, это Юра. Прекрасно. Вот пишет Марат. Виолет, привет из Перми. Ну что, наконец-то я закрыл свой гештальт, который длился аж целых 7 лет. Повторюсь еще раз, я наконец-то съездил на гору, которую мы планировали съездить 7 лет. И туда-обратно ехали 24 часа на машине, из которых 10 часов по грунтовке. Но ради этой красоты можно было съездить. Поднимались туда 3 часа. Кому интересно, могу скинуть ссылку, пишет нам Марат. Сам сейчас отдыхаю и отхожу от самого тяжелого путешествия. Ну а тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Марат, спасибо тебе и поздравляю вас. Вы это сделали. Большие молодцы. Мне кажется, это действительно хорошее такое бодрое путешествие. Дай бог всем и каждому, да, оказаться тоже на этой горе. Ну и, конечно, провести время с пользой и делом. Это вот что может быть лучше, правда? Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши приветы при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата Мобильный.

вечера, друзья. Кто вместе с нами? Переходим к вашим приветам и посланиям. И вот пишет Валерий. Привет из бани на минуточку, да? Большая жора, всем рекорд. Еще Валерий прикрепляет фотографию в банной шапке в виде оленя. Очень вам идет, кстати, Валерий. Замечательное фото. Спасибо, что прикрепили. Если бы не это фото, сегодня бы вечер не удался бы, вот 100%. Пишет Надежда. Добрый.

Пусть все случается, происходит, продвигается, движет жизнь. Погромче музыку и погнали. Тунс-тунс всех субботой. Отличных выходных, ваш вкусняшка, пишет Надежда. А вот пишет Надюшка Чиндина. Виолет, привет. Передай, пожалуйста, привет моим родным и близким. Пусть каждый момент сегодня всегда будет наполнен уютом и гармонией. Пусть удачи и здоровье сопутствует вам во всем. Всегда здоровья, счастья, любви и успехов. Как будто бы день рождения, да, сегодня у всех нас вместе взятых. Продолжает Надюшка. Успехов, благополучия, исполнения желаний. Только всего самого наилучшего. Отдельный привет моей единственной любимой племяннице Викусе. Она самая лучшая, хорошая, вредная, но такая любимая и самая прекрасная девочка на свете. Мы ее безумно любим. Надюшка, присоединяюсь к твоим словам. Спасибо, они действительно классные. Ну, а ваши приветы будут зачитывать уже скоро при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Отправляйте их туда прямо сейчас, ведь это все шоу Рекорд Пати.

эфире главная танцевальная вечеринка шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Владимира. Добрый вечер, «Рекорд» на связи, Нижний Новгород. Ну что, закончилась эпоха моей старой работы. И уже вот увольняюсь, получу выплату и буду оформляться и устраиваться на новую работу официально. Также я стал каждый день слушать «Рекорд». Надеюсь, команда «Рекорд» будет знать про меня. Я начал хорошо спать. Сегодня я готовил ужин, в итоге все получилось. Владимир, как всегда, молодец, красавчик. Ну и пишет, зажигаем по полной. Естественно, сегодня только так. Да и каждый раз, что уж там. Добрый вечер, Виолетта. Мы сейчас с родными в дороге. Были на трехдневной поездке. Желаю прекрасного вечера и не менее прекрасной ночи. Надеюсь, жизнь у всех будет только хорошая и позитивная. Пусть все, что вы запланировали, обязательно сбудется. Передаю привет всем слушателям Радио Рекорд. И отдельный привет Вадиму и Катерине. Я их очень сильно люблю. Ваша Танюша. И еще привет, Виолетта, привет, Рекорд, честная компания. Передаю привет Пламенный, еще в город Екатеринбург. Наденьки, как ты там, родная? Срочно напиши мне, пишет Евгений Юрьевич. Ну, вот такое послание, да, одобряем. Здравствуйте, пишет Ирина, в этот прекрасный осенний вечер. Передаем привет в село Афанасьево. Желаем всем приятного времяпровождения. Еще Рекорд лучший. Передайте, пожалуйста, привет моей ведьмочке. Сидит, сухарики жует с плохим настроением. У нас сегодня день города, вообще-то Ульяновска. Поздравляем, поздравьте, пожалуйста, наших граждан и гостей. Поздравляем, поздравляем и всего-всего самого классного вам желаем. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Через пару минут зачитаем и послушаем голосовые ваши сообщения при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Вы можете их также отправлять. Если есть чем поделиться, что рассказать, обязательно это делайте. Ну, а мы же все здесь услышим. Это все шоу «Рекорд».

зачитывать ваши приветы и послания. Меня зовут Виолетта Юшкина. Если вы еще не в курсе, куда отправить свой привет, то можно это сделать при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Пишет нам Михаил. Виолетта, передай, пожалуйста, привет моим любимым доченькам. Одна работает, а вторая дуется на меня. Я вас всех одинаково люблю. Вот, видимо, ваш папочка пишет. Девчонки, не обижайтесь, да? Привет, Рекорд, от Антона. Передаю привет Вике, Арине, Владику. Большое спасибо, Рекорд. Всегда пожалуйста.

музыканту Алану Газаеву. Твои фанаты ждут, когда твои песни однажды будут крутить на всех радиостанциях 100%. И это вот такой пламенный привет от Карины. Друзья, если и вы желаете отправить ваше послание, делайте это прямо

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: в эфире я уже не одна, а с нашим слушателем Алексеем, который оказался 30-м, приславшим наш кодовое слово «игра» в чат нашего мобильного приложения «Рекорд». Алексей, привет. Алексей, ну что, я тебя поздравляю. Во-первых, ты уже оказался здесь, в эфире «Рекорда», а во-вторых, сейчас мы будем еще и с тобой мерч наш фирменный разыгрывать. Скажи, готов ли ты?
1: Да, всегда готов.
0: Прекрасно. Тогда поговорим с тобой о ближайших наших событиях, интересных мероприятиях. И надеюсь, что ты знаешь о многих из них. Давай как раз-таки это проверим прямо сейчас. 31 октября в Москве будет классное событие под названием «Каким? Твоя задача угадать». Супердискотека 90-х, пиратская станция или же трансмиссия «Портал», как считаешь?
1: Я думаю, что дискотека 90-х.
0: Дискотека 90-х, да? Так, ну, уверенно прям вот решил.
1: Наверное, я, по-моему, рекламу видел.
0: 31 октября, правильно понимаю?
1: Да.
0: Ну, это, к сожалению, ошибочка вышла, потому что 31 октября у нас состоится пиратская станция в этом году. Но ничего, Леш, давай тебе еще один шанс дам. Соберись, соберись. Вот вспомним теперь 3 октября. Немножечко пораньше, да, будет тоже мероприятие. И давай подумаем, что это может быть. В Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце. Первый вариант – трансмиссия «Портал». Второй вариант – супердискотека 90-х или же «Белая снежная королева».
1: Белая. Белая.
0: О, ну вот тут вот ты прав. Вот тут вот ты угадал, Алексей. Я тебя поздравляю за твою смелость, за твою отвагу и, прежде всего, хорошее настроение. Мы дарим тебе наш фирменный мерч за то, что не побоялся, ну и вообще 30-м оказался. Давай передавать кому-нибудь привет, и для кого они будут.
1: Привет, Оксане. Хочу передать привет Антону. И поздравить его, что его дочка пошла в первый класс. Первый раз.
0: Замечательное событие. Мы присоединяемся к поздравлениям.
1: Да. Ну, все, наверное. И Саньку. Вот.
0: Ну, конечно. Куда же без Санька-то, да?
1: Конечно. Чтобы ему всегда попадались хорошие водители.
0: Отлично. Ну, в таком случае хочется всем Санькам, да, передать привет. Если вас зовут Санек, вам отдельный жаркий пламенный привет от всей станции «Радио Рекорд». Алексей, тебе большое спасибо за участие. Ну и еще раз поздравляю. Друзья, впереди у нас рубрика «Знакомство». Вы помните, что это такое, да, вы знаете. Так что сегодня в любом случае будет жарко. Оставайтесь вместе с нами. Это все шоу «Рекорд Пати».

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

час нашей вечеринки «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Напомню, что стартует рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой мы с вами общаемся, знакомимся, находим вторую половинку друзей, да и просто классных и интересных людей при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Рассказывайте прямо сейчас о себе там, делитесь, сколько вам лет, из какого вы города, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Не забывайте прикреплять ваши фотографии и давайте так, сегодня будет топ-3 неожиданных факта о вас. То, что не знает никто, пусть сегодня узнают многие. Но надеемся на что-то приличное и приятное. В общем, рассказывайте, делитесь, не стесняйтесь. Сегодня можно все. Это шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

мальчиков, в которой можно заводить новых друзей, вторую половинку. В общем, всех тех, кого так не хватало в вашей жизни при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». И вот пишет нам Валерий. Девушки, привет! Подмигивает вот такой добрый парень. Всем привет, Питер, с вами на связи, пишет Дмитрий. Привет всем, Красногорск. В будни днем бываю на парковке. О, вкусно и точка. Вот сразу человек обозначает, где бывает, чтобы знали, где можно познакомиться. Всем привет, Москва, 43. Коллекционирую, иногда пишу электронную музыку. Красавчик, точно наш человек. Всем доброй ночи, Питер, Приморский район, на связи. Славян пишет. Москва на связи, всем прекрасных выходных. Дмитрий пишет, Питер, салют, всем доброй ночи. Так, а где же наши девчонки? Девчонки, а вот и Ксюша вместе с нами. И, так, еще кто-то вместе тоже с нами. Давайте, девчоночки, рассказывайте активнее о себе. Вот пишет нам еще Евгений Юрьевич. Желает просто хорошего эфира. Спасибо большое. Друзья, напомню, что вы можете отправить свою анкету при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Рассказывайте, делитесь фотографиями и не забывайте прикреплять пару фактов также о себе. И давайте, друзья, мы продолжаем. Это все шоу «Рекорд Пати».

Матюшкиной. И прямо сейчас давайте перейдем в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Посмотрим, кто же еще желает познакомиться. Вот пишет Эля: добрый субботний. Рада, что попала в чат. Часто интересное общение выходит. Ох, Эля, какая сегодня игривая. Друзья, если и вы хотите познакомиться, переходите в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Сотни слушателей ждут вас. Да что уж там сотни, тысячи. Много интересных людей, знакомств, ну и, конечно, позитивного вайба. Друг другу мы готовы подарить, поэтому знакомимся, общаемся. Рубрика «Знакомство» специально для вас. И давайте еще почитаем пару приветов. Вот Евгений Юрьевич пишет: «Привет, Виолет, как всегда, хорошего тебе эфира. Спасибо всему Рекорду и аудитории. Привет, отдельно хочу передать привет Анютке из Сургута. Спасибо, дорогая, ты настоящий друг. Напиши мне, если услышала привет». Далее пишет Евгений: «Светлана, жду твой лук с обновкой». Вадим пишет: «Полоцк, Беларусь на связи». Круто. И еще давайте вот такой вот. Передайте, пожалуйста, привет моей замечательной Маше. Очень хорошо. И еще хочу передать привет Иванову Саше из Красноармейского района. Спасибо большое за гостеприимство и за отличную игру. Всем привет из солнечной Чуваши и всем хорошего вечера и отличного настроения. Друзья, да будет так. Впереди еще больше у нас классной музыки и хорошего настроения. Ведь это все шоу Рекорд Пати, и мы двигаемся дальше.

Завершаем рекорд-пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Меня зовут Виолетта Юшкина, также называется и мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.